0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью выполнены 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министр Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций, а также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политики Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающее достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Международное агентство Fitch ухудшило прогнозы для Air Baltic и заявило о финансовых трудностях авиакомпании. Далее об этом и других событиях более подробно. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На саммите НАТО Латвия получила подтверждение от партнеров о важности обязательств по коллективной обороне. Далее об этом и других событиях более подробно. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетом для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешней коммуникации Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Международное агентство Fitch ухудшило прогнозы для Air Baltic и заявило о финансовых трудностях авиакомпании. Далее об этом и других событиях более подробно. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Проведена 50-я в Латвии операция по трансплантации сердца. Далее об этом и других событиях более подробно. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии Центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствуют о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования. В ходе проверок на клубники и черники из Латвии обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинокока. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. Продовольственная ветеринарная служба Латвии подчеркивает, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственной ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов, на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. В выходные в стране вновь установится по-летнему теплая погода. В субботу еще возможны дожди. Столбики термометров днем поднимутся лишь до плюс 16, плюс 20. Однако в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха составит плюс 22, плюс 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится. На большей части территории страны воздух прогреется до плюс 20, плюс 25. А местами температура достигнет 27-28 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Все бригады скорой помощи в Латвии оснащены касками и бронежилетами. Далее об этом и других событиях более подробно. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия в оперативного медицинского транспортного средства, как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничества, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через покомат или лично в клиентском центре дирекции. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман, утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северный-северо-западный ветер, порыв которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня, к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
1: Randevu.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии недвижимость является приоритетным видом вложений. Далее об этом и других событиях более подробно. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Латио» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным, а покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман, утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северо-северо-западный ветер, порыв которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня, к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. 102.7. Venus.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Проведена 50-я в Латвии операция по трансплантации сердца. Далее об этом и других событиях более подробно. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии Центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствуют о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования. В ходе проверок на клубники и черники из Латвии обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинокока. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. Продовольственные ветеринарные службы Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственной ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. В выходные в стране вновь установится по-летнему теплая погода. В субботу еще возможны дожди. Столбики термометров днем поднимутся лишь до плюс 16, плюс 20. Однако в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха составит плюс 22, плюс 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится. На большей части территории страны воздух прогреется до плюс 20, плюс 25. А местами температура достигнет 27-28 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM 102.7. Mix FM. The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on A State of Trance. Put your hands.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.